0: Вы слушаете Радио Ватикана.
1: Лаудейтур Иисус Христос. Слава Иисусу Христу. Говорит Радио Ватикан.
2: Сегодня 21-е воскресенье обычного времени. Нам предлагаются три библейских отрывка. И все они, если присмотреться, вращаются вокруг одного весьма земного, но удивительного символа – ключей. В конце концов, у каждого из нас в кармане звенит связка ключей от дома, от машины, от рабочего кабинета. Ключ символизирует возможность и право доступа к местам, закрытым для других. Но это воскресенье приглашает нас поразмышлять о ключах совсем иной плоскости. Начнем с Ветхого Завета, со времен, когда жил царь Езекия, верный и достойный правитель. Но вот его правая рука, главный управляющий дворца по имени Севна, оказался человеком нечестным, преследующим свои личные интересы. И как это довольно часто бывает и в нашей жизни. И вот когда Бог решает заменить его на верного правителя Елиакама, и в знак этой передачи власти новому управляющему делами вручают ключи от дома Давидова. «И положу ключ дома Давидова на рамена его, и никто не затворит, затворит он, и никто не отворит». Сестры, братья, этот образ позже пройдет сквозь века. В книге Откровения мы снова встретим это выражение в отношении Христа.

0: чтобы не заблудиться. И Бог решает доверить это знание не безошибочному, скажем, суперкомпьютеру, а человеку, обычному смертному человеку, Петру, рыбаку и также всем его преемникам. Вот мы и подошли к великой тайне, чтобы обычный человек мог безошибочно указывать путь веры миллионам. Ему необходима помощь свыше, руководство Святого Духа. И мы искренне радуемся этой божественной мудрости. У нас есть тот, кто держит ориентир. И, наконец, Евангелие сегодня. Иисус долго скрывал свою тайну, запрещая ученикам разглашать его чудеса. Он хотел, чтобы они созрели, чтобы они поняли. Его миссия не в том, чтобы развлекать толпу чудесами, а в том, чтобы отдать жизнь за спасение людей. И вот звучит решающий вопрос Иисуса. «А вы за кого почитаете меня?» Наступает тишина. И именно Петр от лица всех произносит великие безошибочные слова. «Ты Христос, Сын Бога Живаго». На этом признание, как на гранитном фундаменте, Иисус строит свою церковь и дает Петру те самые ключи Царства Небесного. В свое время Папа Лев Великий сказал нечто удивительное. Главная и, по сути, единственная основная задача каждого Папы Рима заключается просто в том, чтобы каждый день повторять эту фразу апостола Петра. Папа может и не писать длинных энциклик, папа может и не совершать путешествий по всему миру, но он обязан свидетельствовать миру. Ты Христос, Сын Бога Живаго. И пока это свидетельство звучит, никакие врата ада не одолеют эту крепость. Задумаемся сегодня, а кто для нас Иисус? Просто исторический персонаж или тот, кому мы готовы доверить ключи от собственного сердца? Сестры, братья, хорошего и мирного всем нам воскресенья. И да будет так!
1: Новости из Ватикана по-русски. С 24 по 28 августа пройдет визит в столицу России секретаря по связям с государствами и международными организациями монсеньора Пола Ричарда Галлахера. В ходе миссии в Москве предусмотрены встречи с властями Российской Федерации, с представителями Московского патриархата и с католической общиной. 4 дня насыщенного диалога и встреч, во время которых, собственно, дипломатическое измерение поездки будет сочетаться с церковным. Пройдут встречи с епископами и католической общиной Российской Федерации. Наконец, эта важная миссия будет включать экуменический аспект – встречу с представителями Московского патриархата. Эта программа подтверждает волю Святейшего Престола продолжать идти по пути диалога даже в один из сложнейших периодов для международных отношений на глобальном уровне. Монсеньор Галлахер отправляется в российскую столицу не впервые. Последний визит восходит к 2021 году. Тогда прелат встречался с премьер-министром Михаилом Мишустиным, с министром иностранных дел Сергеем Лавровым и с тогдашним руководителем отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополитом Иларионом Алфеевым. Начиная с 22 года отдел внешних церковных связей патриархата возглавляет митрополит Антоний Севрюк, преемник митрополита Илариона. Наряду с дипломатическими встречами в ходе поездки у монсеньора Галлахера будет возможность встретиться с общиной московских католиков. Секретарь по связям с государствами побеседует с епископами и с представителями местной общины, возглавит евхаристическое богослужение и пообщается с духовенством, монахинями и монахами. Католическая церковь в России представляет собой численное меньшинство, и с географией географической точки зрения рассеяна по обширной территории. Ее территориальная организация включает архиепархию

Божьей Матери в Москве, епархию Святого Климента в Саратове, Преображенскую епархию в Новосибирске и епархию Святого Иосифа в Иркутске.

Открыт прием заявок на соискание премии «Заеда», вручаемой лицам и организациям, отличившимся в продвижении братства и добрососедства между людьми. Премия «Заеда», учрежденная в честь покойного шейха Заеда бин Султана Аль-Нахаяна, основателя Объединенных Арабских Эмиратов, отражает нравственное наследие шейха Заеда, его гуманитарный дух и его уважение к ближнему, равно как и обязательство помощи другим, независимо от религии, пола, расы или национальности, пояснили организаторы премии в официальном коммюнике. Размер награды составляет 1 миллион долларов. Идея присуждения такой премии родилась после исторической встречи в 2019 году в Абу-Даби между верховным имамом Аль-Асхаром Ахматом Аль-Таибом и его святейшеством Папой Франциском. В ходе этой встречи они подписали документ об общечеловеческом братстве, ставший, по оценке учредителей премии Заеда, одним из основополагающих в современной истории. В 1926 году лауреатом премии стали подписавшие мирное соглашение Азербайджан и Армения, а также палестинская гуманитарная организация ТАОН, она была объявлена лауреатом позднее, и афганская правозащитница Зарка Ефтали. Всего с момента учреждения награды ее удостоились 20 лауреатов, одним из которых почетным стал Папа Франциск. Заявки на соискание премии можно отправлять через официальный веб-сайт премии Заеда за общечеловеческое братство до 1 октября 2026 года.

В сегодняшнее 21-е рядовое воскресенье Церковь предлагает чтение из Святого Евангелия от Матфея, из главы 16, стихи с 13 по 20. Прослушаем этот фрагмент. «В то время, придя в страны Кесарии Филипповой, Иисус спрашивал учеников Своих, «За кого люди почитают Меня, Сына Человеческого?» Они сказали, «Одни за Иоанна Крестителя, другие за Илию, а иные за Иеремию или за одного из пророков». Он говорит им, «А вы за кого почитаете Меня?» Симон же Петр, отвечая, сказал ему, «Ты Христос, Сын Бога Живого». Тогда Иисус сказал ему в ответ, «Блажен ты, Симон, сын Ионин, потому что не плоть и кровь открыли тебе это, но Отец Мой, сущий на небесах. И Я говорю тебе, ты Петр, и на сем камне Я создам церковь Мою, и врата ада не одолеют ее. И дам тебе ключи Царства Небесного, и что свяжешь на земле, то будет связано на небесах, и что разрешишь на земле, то будет разрешено на небесах». Тогда Иисус запретил ученикам Своим, чтобы никому не сказывали, что Он есть Иисус Христос. На вопрос Иисуса, за кого люди почитают Меня, ученики ответили, что некоторые почитают Его за Иоанна Крестителя, великого предтечу и пророка, за аскета и высоконравственного человека. И в самом деле, Иисус был, несомненно, великим аскетом и учителем, в основе учения которого действительно лежала правда. Однако эти два аспекта, хотя и очень важные, не могут исчерпывающе определить личность Иисуса, который отличался от Иоанна Крестителя уже тем, что общался с мытарями и грешниками, беседовал, ел и пил с ними. Наравне с этим Иисус провозглашал, что правда Божия достигает своей полноты и совершенства в милосердии. Ученики также сказали Иисусу, что некоторые почитают Его за Илию, великого пророка, который ревностно боролся со всяким видом идолопоклонства и синкретизма. Иисус же, самый великий из пророков, отличался от Илии тем, что никогда не стремился уничтожить кого-либо. Более того, Он добровольно принес Себя в жертву и умер из любви ко всем. Много было пророков, высоконравственных учителей и праведных вождей, но только Иисус Христос так возлюбил людей и каждого человека, что отдал Свою жизнь за всех. Далее ученики сказали Иисусу, что Его почитают также за Иеремию или за одного из других пророков. Иеремия был подлинной иконой страждущего праведника. Иисус также совершил Свой крестный путь и пережил страсти и смертные муки на кресте, но Он никогда не превозносил страдания. В самом деле, Иисус пришел не для того, чтобы призывать нас к примирению со страданием или со злом, но для того, чтобы указать нам путь преодоления и искупления их. Воистину, Иисус указал нам путь, ведущий к блаженству и к миру, и в этом Он отличался от Иеремии.

0: установив, что для народа он был Иоанном Крестителем, или ей, или Иеремией, или иным другим пророком, Иисус обратился непосредственно к своим ученикам и спросил их: «А вы за кого почитаете меня?» Господь хотел услышать от них искреннее признание, подтверждение того, что общение с Ним и следование Ему открыли им подлинную личность их Учителя. Тогда Петр со свойственной ему пылкостью ответил Иисусу: «Ты Христос, Сын Бога Живого». Воистину, Иисус есть Мессия, Освободитель. Он есть Сын Бога Живого, Бога Творца, действующего в истории и ведущего ко спасению, Бога воскресившего Сына Своего Иисуса. Это есть краткое и полное исповедание веры. Интересно отметить, что те же слова произнес первосвященник Каяфа в Синедрионе, обращаясь к Иисусу: «Заклинаю тебя Богом живым, скажи нам, ты ли Христос, Сын Божий?» Иисус тогда ответил: «Ты сказал. Даже сказываю вам, отныне увидите Сына Человеческого, сидящего одесную силы, грядущего на облаках небесных». После исповедания веры Петра Иисус утвердил три важные вещи. Во-первых, Он провозгласил Петра блаженным по причине особого откровения, полученного им от Отца Небесного, откровения, обещанного младенцем и утаенного от мудрых и разумных. Во-вторых, Иисус дал обещание: «Симон станет Петром, тем камнем, на котором Господь создаст свою церковь, подобно Аврааму, той скале, из которой произошел избранный народ, Израиль». Подобно древнему Аврааму, который потом стал называться Авраамом, так и Симон получил от Иисуса новое имя – Кифа или Камень, то есть Петр. В-третьих, Господь дает Петру особую власть в лоне христианской общины, прообразом которой служат ключи. Власть связывать и разрешать является юридическим символом, делающим конкретной власть ключей. Но что здесь подразумевается под властью «связывать и разрешать»? Здесь подразумевается истолкование Евангелия в различных исторических контекстах, принятие или исключение кого-то из христианской общины и авторитетное провозглашение того, что сообразно Христу или нет. Авторитет, полученный Петром от Иисуса, не подлежит сомнению. Однако необходимо сделать некоторые уточнения. В первую очередь, здесь речь идет исключительно об инициативе Иисуса Христа, о его собственном выборе. В самом деле, Петр не отличался особенными заслугами, он не был героем веры. Однако Иисус избирает его как раз для того, чтобы утверждать своих братьев в вере. Наряду с этим важно подчеркнуть, что вера Петра была чистым даром, ниспосланным свыше. Да, Петр произнес свое исповедание веры, но оно изошло не от плоти и крови, а оказалось откровением, полученным от Бога. В том, что касается авторитета апостола Петра, напомним. В то время, когда евангелист Матфей составлял свое повествование, уже прошло 20 лет со дня смерти апостола Петра. Это означает, что святой Матфей косвенно утверждает: его повествование опирается на авторитет святого апостола Петра, то есть на то единственное, способное содействовать единству и согласию в Церкви Христовой, ибо апостол Петр является викарием Христовым, то есть образом того, кто есть и пребывает единственным Господом Церкви.
1: Программа русской редакции Радио Ватикана окончена. Слава Иисусу Христу! Лаудейтур Иисус Христос!

0: Laudetur Jezus Christus. Slava Iisusu Hristu. Говорит Радио Ватикан.
1: Сегодня 21-е воскресенье обычного времени. Нам предлагаются три библейских отрывка. И все они, если присмотреться, вращаются вокруг одного весьма земного, но удивительного символа – ключей. В конце концов, у каждого из нас в кармане звенит связка ключей от дома, от машины, от рабочего кабинета. Ключ символизирует возможность и право доступа к местам, закрытым для других. Но это воскресенье приглашает нас поразмышлять о ключах совсем иной плоскости. Начнем с Ветхого Завета, со времен, когда жил царь Езекия, верный и достойный правитель. Но вот его правая рука, главный управляющий дворца по имени Севна, оказался человеком нечестным, преследующим свои личные интересы. И как это довольно часто бывает и в нашей жизни. И вот когда Бог решает заменить его на верного правителя Елиакама, и в знак этой передачи власти новому управляющему делами вручают ключи от дома Давидова. «И положу ключ дома Давидова на рамена его, и никто не затворит, затворит он, и никто не отворит». Сестры и братья, этот образ позже пройдет сквозь века. В книге Откровения мы снова встретим это выражение в отношении Христа. В Новом Завете Спаситель вверяет эти важные ключи не ангелу, а простому человеку, рыбаку Петру. Апостол Павел в послании к римлянам восхищается тем, как сложно и прекрасно Бог ведет историю спасения человечества, восклицая: «О бездна богатства и премудрости и ведения Божия!» Да и в самом деле, разве это не удивительно? Ведь нам, людям, в каждом поколении отчаянно нужен конкретный ориентир. Нам нужно точно знать, где добро, где зло, чтобы не заблудиться. И Бог решает доверить это знание не безошибочному, скажем, суперкомпьютеру, а человеку. Обычному смертному человеку, Петру, рыбаку, и также всем его преемникам. Вот мы и подошли к великой тайне, чтобы обычный человек мог безошибочно указывать путь веры миллионам, ему необходима помощь свыше, руководство Святого Духа. И мы искренне радуемся этой божественной мудрости. У нас есть тот, кто держит ориентир. И, наконец, Евангелие сегодня. Иисус долго скрывал свою тайну, запрещая ученикам разглашать его чудеса. Он хотел, чтобы они созрели, чтобы они поняли. Его миссия не в том, чтобы развлекать толпу чудесами, а в том, чтобы отдать жизнь за спасение людей. И вот звучит решающий вопрос Иисуса: «А вы за кого почитаете меня?» Наступает тишина. И именно Петр от лица всех произносит великие безошибочные слова: «Ты Христос, Сын Бога Живаго». На этом признании, как на гранитном фундаменте, Иисус строит свою церковь и дает Петру те самые ключи Царства Небесного. В свое время Папа Лев Великий сказал нечто удивительное. Главная и, по сути, единственная основная задача каждого папы Рима заключается просто в том, чтобы каждый день повторять эту фразу апостола Петра. Папа может и не писать длинных энциклик, папа может и не совершать путешествий по всему миру, но он обязан свидетельствовать миру: «Ты Христос, Сын Бога Живаго». И пока это свидетельство звучит, никакие врата ада не одолеют эту крепость. Задумаемся сегодня: а кто для нас Иисус? Просто исторический персонаж или тот, кому мы готовы доверить ключи от собственного сердца? Сестры и братья, хорошего и мирного всем нам воскресенья. И да будет так!
2: Новости из Ватикана по-русски.
3: С 24 по 28 августа пройдет визит в столицу России секретаря по связям с государствами и международными организациями монсеньора Пола Ричарда Галлахера. В ходе миссии в Москве предусмотрены встречи с властями Российской Федерации, с представителями Московского патриархата и с католической общиной. 4 дня насыщенного диалога и встреч, во время которых, собственно, дипломатическое измерение поездки будет сочетаться с церковным. Пройдут встречи с епископами и католической общиной Российской Федерации. Наконец, эта важная миссия будет включать экуменический аспект – встречу с представителями Московского патриархата. Эта программа подтверждает волю Святейшего Престола продолжать идти по пути диалога даже в один из сложнейших периодов для международных отношений на глобальном уровне. Монсеньор Галлахер отправляется в российскую столицу не впервые. Последний визит восходит к 2021 году. Тогда прелат встречался с премьер-министром Михаилом Мишустиным, с министром иностранных дел Сергеем Лавровым и с тогдашним руководителем отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополитом Иларионом Алфеевым. Начиная с 22 года отдел внешних церковных связей патриархата возглавляет митрополит Антоний Севрюк, преемник митрополита Илариона. Наряду с дипломатическими встречами в ходе поездки у монсеньора Галлахера будет возможность встретиться с общиной московских католиков. Секретарь по связям с государствами побеседует с епископами и с представителями местной общины, возглавит евхаристическое богослужение и пообщается с духовенством, монахинями и монахами. Католическая церковь в России представляет собой численное меньшинство и с географической точки зрения рассеяна по обширной территории. Ее территориальная организация включает архиепархию Божьей Матери в Москве, епархию Святого Климента в Саратове, Преображенскую епархию в Новосибирске и епархию Святого Иосифа в Иркутске.

Открыт прием заявок на соискание премии «Заеда», вручаемой лицам и организациям, отличившимся в продвижении братства и добрососедства между людьми. Премия «Заеда», учрежденная в честь покойного шейха Заеда бин Султана Аль-Нахаяна, основателя Объединенных Арабских Эмиратов, отражает нравственное наследие шейха Заеда, его гуманитарный дух и его уважение к ближнему, равно как и обязательство помощи другим, независимо от религии, пола, расы или национальности, пояснили организаторы премии в официальном коммюнике. Размер награды составляет 1 миллион долларов. Идея присуждения такой премии родилась после исторической встречи в 2019 году в Абу-Даби между верховным имамом Аль-Асхаром Ахматом Аль-Таибом и его святейшеством Папой Франциском. В ходе этой встречи они подписали документ об общечеловеческом братстве, ставший, по оценке учредителей премии Заеда, одним из основополагающих в современной истории. В 1926 году лауреатом премии стали подписавшие мирное соглашение Азербайджан и Армения, а также палестинская гуманитарная организация ТАОН, она была объявлена лауреатом позднее, и афганская правозащитница Зарка Ефтали. Всего с момента учреждения награды ее удостоились 20 лауреатов, одним из которых почетным стал Папа Франциск. Заявки на соискание премии можно отправлять через официальный веб-сайт премии Заеда за общечеловеческое братство до 1 октября 2026 года.

В сегодняшнее 21-е рядовое воскресенье Церковь предлагает чтение из Святого Евангелия от Матфея, из главы 16, стихи с 13 по 20. Прослушаем этот фрагмент. «В то время, придя в страны Кесарии Филипповой, Иисус спрашивал учеников Своих, «За кого люди почитают Меня, Сына Человеческого?» Они сказали, «Одни за Иоанна Крестителя, другие за Илию, а иные за Иеремию или за одного из пророков». Он говорит им, «А вы за кого почитаете Меня?» Симон же Петр, отвечая, сказал ему, «Ты Христос, Сын Бога Живого». Тогда Иисус сказал ему в ответ, «Блажен ты, Симон, сын Ионин, потому что не плоть и кровь открыли тебе это, но Отец Мой, сущий на небесах. И Я говорю тебе, ты Петр, и на сем камне Я создам церковь Мою, и врата ада не одолеют ее. И дам тебе ключи Царства Небесного, и что свяжешь на земле, то будет связано на небесах, и что разрешишь на земле, то будет разрешено на небесах». Тогда Иисус запретил ученикам Своим, чтобы никому не сказывали, что Он есть Иисус Христос. На вопрос Иисуса, за кого люди почитают Меня, ученики ответили, что некоторые почитают Его за Иоанна Крестителя, великого предтечу и пророка, за аскета и высоконравственного человека. И в самом деле, Иисус был, несомненно, великим аскетом и учителем, в основе учения которого действительно лежала правда. Однако эти два аспекта, хотя и очень важные, не могут исчерпывающе определить личность Иисуса, который отличался от Иоанна Крестителя уже тем, что общался с мытарями и грешниками, беседовал, ел и пил с ними. Наравне с этим Иисус провозглашал, что правда Божия достигает своей полноты и совершенства в милосердии. Ученики также сказали Иисусу, что некоторые почитают Его за Илию, великого пророка, который ревностно боролся со всяким видом идолопоклонства и синкретизма. Иисус же, самый великий из пророков, отличался от Илии тем, что никогда не стремился уничтожить кого-либо. Более того, Он добровольно принес Себя в жертву и умер из любви ко всем. Много было пророков, высоконравственных учителей и праведных вождей, но только Иисус Христос так возлюбил людей и каждого человека, что отдал Свою жизнь за всех. Далее ученики сказали Иисусу, что Его почитают также за Иеремию или за одного из других пророков. Иеремия был подлинной иконой страждущего праведника. Иисус также совершил Свой крестный путь и пережил страсти и смертные муки на кресте, но Он никогда не превозносил страдания. В самом деле, Иисус пришел не для того, чтобы призывать нас к примирению со страданием или со злом, но для того, чтобы указать нам путь преодоления и искупления их. Воистину, Иисус указал нам путь, ведущий к блаженству и к миру, и в этом Он отличался от Иеремии.

0: установив, что для народа он был Иоанном Крестителем, Илией или Иеремией, или иным другим пророком, Иисус обратился непосредственно к своим ученикам и спросил их: «А вы за кого почитаете меня?» Господь хотел услышать от них искреннее признание, подтверждение того, что общение с Ним и следование Ему открыли им подлинную личность их учителя. Тогда Петр со свойственной ему пылкостью ответил Иисусу: «Ты Христос, Сын Бога Живого». Воистину, Иисус есть Мессия, Освободитель. Он есть Сын Бога Живого, Бога Творца, действующего в истории и ведущего ко спасению, Бога воскресившего Сына Своего Иисуса. Это есть краткое и полное исповедание веры. Интересно отметить, что те же слова произнес первосвященник Каяфа в Синедрионе, обращаясь к Иисусу: «Заклинаю тебя Богом живым, скажи нам, ты ли Христос, Сын Божий?» Иисус тогда ответил: «Ты сказал. Даже сказываю вам, отныне увидите Сына Человеческого, сидящего одесную силы, грядущего на облаках небесных». После исповедания веры Петра Иисус утвердил три важные вещи. Во-первых, Он провозгласил Петра блаженным по причине особого откровения, полученного им от Отца Небесного, откровения, обещанного младенцем и утаенного от мудрых и разумных. Во-вторых, Иисус дал обещание: «Симон станет Петром, тем камнем, на котором Господь создаст свою церковь, подобно Аврааму, той скале, из которой произошел избранный народ, Израиль». Подобно древнему Аврааму, который потом стал называться Авраамом, так и Симон получил от Иисуса новое имя – Кифа или Камень, то есть Петр. В-третьих, Господь дает Петру особую власть в лоне христианской общины, прообразом которой служат ключи. Власть связывать и разрешать является юридическим символом, делающим конкретной власть ключей. Но что здесь подразумевается под властью «связывать и разрешать»? Здесь подразумевается истолкование Евангелия в различных исторических контекстах, принятие или исключение кого-то из христианской общины и авторитетное провозглашение того, что сообразно Христу или нет. Авторитет, полученный Петром от Иисуса, не подлежит сомнению. Однако необходимо сделать некоторые уточнения. В первую очередь, здесь речь идет исключительно об инициативе Иисуса Христа, о его собственном выборе. В самом деле, Петр не отличался особенными заслугами. Он не был героем веры. Однако Иисус избирает его как раз для того, чтобы утверждать своих братьев в вере. Наряду с этим важно подчеркнуть, что вера Петра была чистым даром, ниспосланным свыше. Да, Петр произнес свое исповедание веры, но оно изошло не от плоти и крови, а оказалось откровением, полученным от Бога. В том, что касается авторитета апостола Петра, напомним. В то время, когда евангелист Матфей составлял свое повествование, уже прошло 20 лет со дня смерти апостола Петра. Это означает, что святой Матфей косвенно утверждает: его повествование опирается на авторитет святого апостола Петра, то есть на то единственное, способное содействовать единству и согласию в Церкви Христовой, ибо апостол Петр является викарием Христовым, то есть образом того, кто есть и пребывает единственным Господом Церкви.
1: Программа русской редакции Радио Ватикана окончена. Слава Иисусу Христу! Лаудейтур Иисус Христос!

0: Лаудейтур Єсус Христос. Слава Ісусу Христу. Говорить Радіо Ватикан.
1: Сегодня 24 августа католическая церковь чтит память святого апостола Варфоломея. Он принадлежал к первым ученикам Иисуса Христа. Апостол Варфоломей проповедовал в Индии и Армении, где принял мученическую смерть в Дербенте. Около 410 года мощи святого Варфоломея были перенесены из Албаны в Мартирополь, а затем мощи перенесли в итальянский город Беневенто, где они хранятся в настоящее время. С X века часть мощей апостола хранится на острове Тиберина в римской церкви Сан-Бартоломео. Сегодня также вспоминаем подвергшегося гонениям священника Франциска Рачуниса. Арестован и приговорен к 25 годам лагерей. Отбывал срок в Воркуте, Тайшете и лагерях Мордовии. Освобожден в 1965 году. Работал в приходах Литвы. В 90-х годах был настоятелем храма святого Людовика в Москве. Умер 24 августа 1997 года. «Всей жизнью моей хочу славить Господа». Новости из Ватикана по-русски.
2: Госсекретариат Ватикана обнародовал детали программы поездки в Москву архиепископа Галлахера, секретаря Святейшего Престола по связям с государствами и международными организациями. Первая дипломатическая встреча состоится во вторник, 25 августа. Монсеньор Галлахер встретится с министром иностранных дел Российской Федерации Сергеем Лавровым. В тот же день ватиканский иерарх пообщается с председателем отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополитом Волоколамским Антонием. В среду, 26 августа, пройдут переговоры с советником президента Российской Федерации по вопросам внешней политики Юрием Ушаковым. Третий день визита ватиканского иерарха в Москву будет полностью посвящен местной католической общине. Он встретится с духовенством и монашествующими, возглавит святую мессу в Кафедральном соборе непорочного зачатия Пресвятой Девы Марии и затем пообщается с российскими епископами.

22 августа, по завершении визита в Республику Сан-Марино, папа Лев XIV посетил Римини и выступил перед участниками 47-го митинга «Дружбы народов», организованного движением «Общение и освобождение». Обращаясь к участникам встречи, Святейший Отец напомнил, что само название этого начинания сегодня звучит особенно злободневно. В мире, переживающем войны и кризисы, мир берегут и распространяют люди, которые не боятся встречаться, слушать друг друга и вступать в честный диалог. Именно поэтому митинг стал перекрестком для церкви и общества, где одна встреча порождает другие. Размышляя о христианском ответе на вызовы современности, епископ Рима подчеркнул: «Следовать за Иисусом Христом после трагедий и перезапусков XX века означает, по сути, ясно осознать: со злом нельзя бороться злом». Вместо реализма силы, который вновь вооружает мысли, слова и целые народы, христианская культура призвана предложить реализм милосердия. В его основе убеждение, что даже противник остается братом или сестрой, с которыми необходимо встретиться лицом к лицу и искать путь к истине и примирению. Именно отсюда начинается глубокая перемена самого образа жизни. Освобождать человеческие отношения от подозрительности, культуру от высокомерия, образование от идеологии, труд от поклонения прибыли, а технологии и финансы от участия в разрушительных и смертоносных проектах. Папа призвал распознавать несправедливое устройство власти, лежащее в основе нищеты, неравенства, войн и экологических катастроф, дерзновенно менять курс, начиная с самих себя, а также обезвредить технологический прогресс, когда он становится всепроникающим и разрушительным. Обращаясь к юным участникам встречи, Лев XIV отметил многочисленных молодых волонтеров, знак того, что будущее — это обетование, а не угроза. Новые поколения не должны замыкаться в собственных группах и в привычном кругу общения, а расширять связи, выходить навстречу людям других культур и особенно тем, кто живет в бедности и на периферии общества. Святейший Отец отметил, что вера распространяется именно привлекательностью самой христианской жизни. Церковная община призвана своим образом жизни свидетельствовать, что жить по Евангелию действительно возможно. Лев XIV обратился непосредственно к движению общения и освобождения, призвав любить церковь и беречь единство, внимать друг другу, вдохновляться верой друг друга и вместе искать новые шаги под руководством пастырей и с открытостью Святому Духу. Соборность — это не название какого-то процесса, а само естество народа, который в дружбе и встрече чувствует, что принадлежит лишь Богу, — подчеркнул папа. Именно такой стиль жизни может стать знаком времени, показывающим, что каждый дар предназначен для общего блага, что всякое богатство умножается, когда им делятся, а страх можно преодолеть». Пусть любовь, которая движет солнце и светило, продолжает направлять нас, дорогие братья и сестры, сказал папа Лев XIV.

0: Еще одним этапом пастырской поездки Льва XIV в Риме стала встреча в кафедральном соборе с больными, людьми с инвалидностью и нуждающимися, которым помогает местное отделение фонда «Каритас». «Это собор Римени, и здесь вы дома», — сказал папа, обращаясь к паломникам. Именно так поступал Иисус, встречая больных, людей с увечьями и обездоленных. Он принимал их и ставил в центр внимания, возвращал им достоинство, являя всем милосердную любовь Бога. Люди, которых Христос исцелял и поддерживал, нередко становились Его последователями и входили в общину учеников, отметил папа. «Так должны поступать и мы, позволить Иисусу исцелить нас, простить, обратить, а затем быть вместе в Его церкви. Эту общину Он создал, чтобы нести всем благую весть о Его победе над грехом и смертью». Лев XIV поблагодарил больных и нуждающихся за участие во встрече и призвал не оставаться в стороне от церковной жизни. У каждого есть место в приходах, объединениях, приемных центрах, там, где мы учимся и на собственном опыте убеждаемся, что наш Отец велик в любви, а мы Его чада, братья и сестры, друг для друга. В конце встречи папа вместе с присутствующими вознес молитву «Отче наш», который Господь научил своих учеников.
1: Вера.
2: Вера.
1: Вера.
2: Духовная.
1: Церковь.
3: Церковь.
1: Церковь.
2: Духовная. Мораль.
1: Мораль.
3: Мораль. Мораль.
0: Трудные вопросы. Трудные вопросы.

В эфире наша еженедельная рубрика «Трудные вопросы». Нас спрашивают, не слишком ли позитивно католическая церковь стала в последнее время относиться к нехристианским религиям.

0: Что верно, то верно. Католическая церковь имеет в целом позитивный взгляд на иные вероисповедания. Этот взгляд выражается прежде всего в документах Второго Ватиканского собора. Обычно в связи с этим цитируют специально посвященную этому вопросу декларацию Ностра Этате. Но мотивация церкви отражена и в других соборных документах. Так, в декрете «Ad Gentes» о миссионерской деятельности церкви, где подчеркивается основоположное измерение церкви, призванной возвещать Христа всем народам, отмечается, что у народов, не знающих Христа, также есть нечто истинное и благодатное, что означает «скрытое присутствие Божье». Нехристианские религии свидетельствуют, хотя и неполным и недостаточным образом, о присутствии и о деяниях Бога в мире. Верования народов являются выражением внутреннего поиска человека, пытающегося найти ответ на глубинные вопросы о мире и о самом себе. Как утверждается в соборной декларации об отношении к нехристианским религиям Ностра Этате, все народы составляют одно сообщество, они одного происхождения, так как Бог расселил весь человеческий род по всему лицу земли, и у них также одна конечная цель – Бог. Католическая церковь не отвергает ничего из того, что истинно и свято в иных религиях, относясь к ним с искренним уважением. Хотя, читаем в том же документе, церковь обязана непрестанно возвещать Христа. Только в нем люди обретают полноту религиозной жизни. Если цитировать другие тексты Второго Ватиканского собора, то мы найдем в них такие выражения. «Истинное и доброе, что находится в других религиях, драгоценное, религиозное и человеческое». Ростки созерцания, лучи истины, освещающие всех людей. Святой Дух никем и ничем не ограничен. Когда Он действует в сердцах людей и в истории народов, культур и религий, Он подготавливает их к принятию Евангелия. Позитивный взгляд католической церкви на иные религии исключает всякий синкретизм. Мы утверждаем, что верующие всех религий обладают одинаковым достоинством, но мы не считаем, что все религии находятся на одном уровне. Все люди, которые не принадлежат к зримой церкви, тем не менее ориентированы на нее и принадлежат к ней в более широком смысле, ведомом только Богу. Вот почему иные религии заслуживают уважение христиан, а их духовное наследие должно побуждать к диалогу не только о том, что у нас с ними похоже, но и о том, что нас друг от друга отличает. Вместе с тем, католическая церковь видит в других религиях не только позитивные аспекты. Мы признаем наличие в них элементов обмана, ошибок, искажений и так далее. Поэтому будет абсолютным заблуждением рассматривать нехристианские религии сами по себе в отрыве от Христа как пути спасения, поскольку все они обладают недостатками и ошибками, относящимися к основополагающим истинам о Боге, человеке и мире. Здесь кто-то может возразить, разве сама церковь полностью свободна от ошибок и искажений? Безусловно, нет, если речь идет о том, как именно исповедуемое нами христианство воплощается в нашей жизни в различных исторических и культурных контекстах. Но заблуждения, присущие нехристианским религиям, относятся не только к тому, как люди и народы живут своей верой. Они относятся к самой природе этих религий. Все они, за исключением одного только иудаизма, являются плодом усилий и попыток, предпринятых человеком для того, чтобы достичь Бога и войти в связь с Ним. Хотя, безусловно, в некоторых случаях не исключен некий особый дар, который их основатели могли получить свыше. Таким образом, все религии имеют человеческое происхождение – чем и объясняется их недостаточность и деформация, ведь в них исповедуется вера в божество, отражающее человека, созданное по образу и подобию человека. В противовес этим верованиям Библия, начиная с книги Бытия, напоминает нам, что это Бог создал человека по своему подобию и призвал его разделить с ним саму его жизнь, даруя нам также способность и силу, чтобы реализовать этот замысел. Поэтому христианство, как и иудаизм, правильнее называть не религиями, скорее это условное их обозначение, а божественным откровением. Кроме того, не надо забывать, что человек уязвлен грехом и живет под воздействием личного греха, окружающего мира и князя его, дьявола. Это увеличивает риск появления и развития искажений в иных религиях, в которых, как писал в свое время кардинал Ратцингер, не следует усматривать путь, проложенный Богом к человеку, и путь человека к Богу. Позитивный взгляд католической церкви на нехристианские религии обозначает прежде всего развитие спокойного и честного диалога с ними, не ради противопоставления, но ради плодотворного роста всех. Межрелигиозный диалог в понимании католической церкви утверждает абсолютную уникальность христианской веры, которая заключается в том, что не человек пытается приблизиться к Богу, а Бог приближается к человеку, вплоть до того, что Он сам становится человеком в Иисусе Христе, который своей смертью и воскресением желает спасти каждого человека. В этом смысле мы не говорим, что во Христе люди примирились с Богом, а, как гласит второе послание к Коринфянам, Бог во Христе примирил с собою мир. Поэтому мы вправе считать, что Святой Дух совершает также спасение тех, кто не исповедует христианство, также и посредством элементов истины и добра, которые есть в их религиях. Добавим к этому, что, как мы уже сказали выше, отношения католической церкви с иудаизмом идут по совершенно особому пути, которому, если вам интересно, мы посвятим отдельную передачу. Каким же образом спасаются нехристиане? Они также спасены Христом через Его Церковь, даже если они никогда о Нем не слышали. Иисус Христос — единственный Спаситель. Ни в ком другом нет спасения. Никто не может войти в общение Пресвятой Троицы, если не через Иисуса Христа путь, истину и жизнь.
1: Вы слушали программу русской редакции Радио Ватикана. Слава Иисусу Христу! Лаудетур Иисус Христос!

0: Laudetur Jesus Christus. Slava Iisusu Hristu. Говорит Радио Ватикан.
1: Сегодня 24 августа. Католическая церковь чтит память святого апостола Варфоломея. Он принадлежал к первым ученикам Иисуса Христа. Апостол Варфоломей проповедовал в Индии и Армении, где принял мученическую смерть в Дербенте. Около 410 года мощи святого Варфоломея были перенесены из Албаны в Мартирополь, а затем мощи перенесли в итальянский город Беневенто, где они хранятся в настоящее время. С X века часть мощей апостола хранится на острове Тиберина в римской церкви Сан-Бартоломео. Сегодня также вспоминаем подвергшегося гонениям священника Франциска Рачуниса. Арестован и приговорен к 25 годам лагерей. Отбывал срок в Воркуте, Тайшете и лагерях Мордовии. Освобожден в 1965 году. Работал в приходах Литвы. В 90-х годах был настоятелем храма святого Людовика в Москве. Умер 24 августа 1997 года. «Всей жизнью моей хочу славить Господа».
2: Новости из Ватикана по-русски.
3: Госсекретариат Ватикана обнародовал детали программы поездки в Москву архиепископа Галлахера, секретаря Святейшего Престола по связям с государствами и международными организациями. Первая дипломатическая встреча состоится во вторник, 25 августа. Монсеньор Галлахер встретится с министром иностранных дел Российской Федерации Сергеем Лавровым. В тот же день ватиканский иерарх пообщается с председателем отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополитом Волоколамским Антонием. В среду, 26 августа, пройдут переговоры с советником президента Российской Федерации по вопросам внешней политики Юрием Ушаковым. Третий день визита ватиканского иерарха в Москву будет полностью посвящен местной католической общине. Он встретится с духовенством и монашествующими, возглавит святую мессу в Кафедральном соборе непорочного зачатия Пресвятой Девы Марии и затем пообщается с российскими епископами.

22 августа, по завершении визита в республику Сан-Марино, папа Лев XIV посетил Римини и выступил перед участниками 47-го митинга «Дружбы народов», организованного движением «Общение и освобождение». Обращаясь к участникам встречи, Святейший Отец напомнил, что само название этого начинания сегодня звучит особенно злободневно. В мире, переживающем войны и кризисы, мир берегут и распространяют люди, которые не боятся встречаться, слушать друг друга и вступать в честный диалог. Именно поэтому митинг стал перекрестком для церкви и общества, где одна встреча порождает другие. Размышляя о христианском ответе на вызовы современности, епископ Рима подчеркнул: «Следовать за Иисусом Христом после трагедий и перезапусков XX века означает, по сути, ясно осознать: со злом нельзя бороться злом». Вместо реализма силы, который вновь вооружает мысли, слова и целые народы, христианская культура призвана предложить реализм милосердия. В его основе убеждение, что даже противник остается братом или сестрой, с которыми необходимо встретиться лицом к лицу и искать путь к истине и примирению. Именно отсюда начинается глубокая перемена самого образа жизни – освобождать человеческие отношения от подозрительности, культуру от высокомерия, образование от идеологии, труд от поклонения прибыли, а технологии и финансы от участия в разрушительных и смертоносных проектах. Папа призвал распознавать несправедливое устройство власти, лежащее в основе нищеты, неравенства, войн и экологических катастроф, дерзновенно менять курс, начиная с самих себя, а также обезвредить технологический прогресс, когда он становится всепроникающим и разрушительным. Обращаясь к юным участникам встречи, Лев XIV отметил многочисленных молодых волонтеров, знак того, что будущее — это обетование, а не угроза. Новые поколения не должны замыкаться в собственных группах и в привычном кругу общения, а расширять связи, выходить навстречу людям других культур и особенно тем, кто живет в бедности и на периферии общества. Святейший Отец отметил, что вера распространяется именно привлекательностью самой христианской жизни. Церковная община призвана своим образом жизни свидетельствовать, что жить по Евангелию действительно возможно. Лев XIV обратился непосредственно к движению общения и освобождения, призвав любить церковь и беречь единство, внимать друг другу, вдохновляться верой друг друга и вместе искать новые шаги под руководством пастырей и с открытостью Святому Духу. Соборность — это не название какого-то процесса, а само естество народа, который в дружбе и встрече чувствует, что принадлежит лишь Богу, — подчеркнул папа. Именно такой стиль жизни может стать знаком времени, показывающим, что каждый дар предназначен для общего блага, что всякое богатство умножается, когда им делятся, а страх можно преодолеть». Пусть любовь, которая движет солнце и светило, продолжает направлять нас, дорогие братья и сестры, сказал папа Лев XIV.

0: Еще одним этапом пастырской поездки Льва XIV в Риме стала встреча в кафедральном соборе с больными, людьми с инвалидностью и нуждающимися, которым помогает местное отделение фонда «Каритас». «Это собор Римени, и здесь вы дома», — сказал папа, обращаясь к паломникам. Именно так поступал Иисус. Встречая больных, людей с увечьями и обездоленных, он принимал их и ставил в центр внимания, возвращал им достоинство, являя всем милосердную любовь Бога. Люди, которых Христос исцелял и поддерживал, нередко становились его последователями и входили в общину учеников, отметил папа. Так должны поступать и мы, позволить Иисусу исцелить нас, простить, обратить, а затем быть вместе в Его церкви. Эту общину Он создал, чтобы нести всем благую весть о Его победе над грехом и смертью. Лев XIV поблагодарил больных и нуждающихся за участие во встрече и призвал не оставаться в стороне от церковной жизни. У каждого есть место в приходах, объединениях, приемных центрах, там, где мы учимся и на собственном опыте убеждаемся, что наш Отец велик в любви, а мы Его чада, братья и сестры, друг для друга. В конце встречи папа вместе с присутствующими вознес молитву «Отче наш», который Господь научил своих учеников.
1: Вера.
2: Вера.
1: Вера.
2: Духовная церковь.
1: Церковь.
3: Церковь.
1: Церковь.
2: Мораль.
3: Мораль.
1: Мораль.
3: Мораль.
1: Мораль.
2: Трудные вопросы.
4: Трудные вопросы.

В эфире наша еженедельная рубрика «Трудные вопросы». Нас спрашивают, не слишком ли позитивно католическая церковь стала в последнее время относиться к нехристианским религиям?

0: Что верно, то верно. Католическая церковь имеет в целом позитивный взгляд на иные вероисповедания. Этот взгляд выражается прежде всего в документах Второго Ватиканского собора. Обычно в связи с этим цитируют специально посвященную этому вопросу декларацию Ностра Этате. Но мотивация церкви отражена и в других соборных документах. Так, в декрете «Ad Gentes» о миссионерской деятельности церкви, где подчеркивается основоположное измерение церкви, призванной возвещать Христа всем народам, отмечается, что у народов, не знающих Христа, также есть нечто истинное и благодатное, что означает «скрытое присутствие Божье». Нехристианские религии свидетельствуют, хотя и неполным и недостаточным образом, о присутствии и о деяниях Бога в мире. Верования народов являются выражением внутреннего поиска человека, пытающегося найти ответ на глубинные вопросы о мире и о самом себе. Как утверждается в Соборной декларации об отношении к нехристианским религиям Ностра Этате, все народы составляют одно сообщество, они одного происхождения, так как Бог расселил весь человеческий род по всему лицу земли, и у них также одна конечная цель – Бог. Католическая церковь не отвергает ничего из того, что истинно и свято в иных религиях, относясь к ним с искренним уважением. Хотя, читаем в том же документе, церковь обязана непрестанно возвещать Христа. Только в нем люди обретают полноту религиозной жизни. Если цитировать другие тексты Второго Ватиканского собора, то мы найдем в них такие выражения. «Истинное и доброе, что находится в других религиях, драгоценное, религиозное и человеческое». Ростки созерцания, лучи истины, освещающие всех людей. Святой Дух никем и ничем не ограничен. Когда Он действует в сердцах людей и в истории народов, культур и религий, Он подготавливает их к принятию Евангелия. Позитивный взгляд католической церкви на иные религии исключает всякий синкретизм. Мы утверждаем, что верующие всех религий обладают одинаковым достоинством, но мы не считаем, что все религии находятся на одном уровне. Все люди, которые не принадлежат к зримой церкви, тем не менее ориентированы на нее и принадлежат к ней в более широком смысле, ведомом только Богу. Вот почему иные религии заслуживают уважение христиан, а их духовное наследие должно побуждать к диалогу не только о том, что у нас с ними похоже, но и о том, что нас друг от друга отличает. Вместе с тем, католическая церковь видит в других религиях не только позитивные аспекты. Мы признаем наличие в них элементов обмана, ошибок, искажений и так далее. Поэтому будет абсолютным заблуждением рассматривать нехристианские религии сами по себе в отрыве от Христа как пути спасения, поскольку все они обладают недостатками и ошибками, относящимися к основополагающим истинам о Боге, человеке и мире. Здесь кто-то может возразить, разве сама церковь полностью свободна от ошибок и искажений? Безусловно, нет, если речь идет о том, как именно исповедуемое нами христианство воплощается в нашей жизни в различных исторических и культурных контекстах. Но заблуждения, присущие нехристианским религиям, относятся не только к тому, как люди и народы живут своей верой. Они относятся к самой природе этих религий. Все они, за исключением одного только иудаизма, являются плодом усилий и попыток, предпринятых человеком для того, чтобы достичь Бога и войти в связь с Ним. Хотя, безусловно, в некоторых случаях не исключен некий особый дар, который их основатели могли получить свыше. Таким образом, все религии имеют человеческое происхождение – чем и объясняется их недостаточность и деформация, ведь в них исповедуется вера в божество, отражающее человека, созданное по образу и подобию человека. В противовес этим верованиям Библия, начиная с книги Бытия, напоминает нам, что это Бог создал человека по своему подобию и призвал его разделить с ним саму его жизнь, даруя нам также способность и силу, чтобы реализовать этот замысел. Поэтому христианство, как и иудаизм, правильнее называть не религиями, скорее это условное их обозначение, а божественным откровением. Кроме того, не надо забывать, что человек уязвлен грехом и живет под воздействием личного греха, окружающего мира и князя его, дьявола. Это увеличивает риск появления и развития искажений в иных религиях, в которых, как писал в свое время кардинал Ратцингер, не следует усматривать путь, проложенный Богом к человеку, и путь человека к Богу. Позитивный взгляд католической церкви на нехристианские религии обозначает прежде всего развитие спокойного и честного диалога с ними, не ради противопоставления, но ради плодотворного роста всех. Межрелигиозный диалог в понимании католической церкви утверждает абсолютную уникальность христианской веры, которая заключается в том, что не человек пытается приблизиться к Богу, а Бог приближается к человеку, вплоть до того, что он сам становится человеком в Иисусе Христе, который своей смертью и воскресением желает спасти каждого человека. В этом смысле мы не говорим, что во Христе люди примирились с Богом, а, как гласит второе послание к Коринфянам, Бог во Христе примирил с собою мир. Поэтому мы вправе считать, что Святой Дух совершает также спасение тех, кто не исповедует христианство, также и посредством элементов истины и добра, которые есть в их религиях. Добавим к этому, что, как мы уже сказали выше, отношения католической церкви с иудаизмом идут по совершенно особому пути, которому, если вам интересно, мы посвятим отдельную передачу. Каким же образом спасаются нехристиане? Они также спасены Христом через Его церковь, даже если они никогда о Нем не слышали. Иисус Христос — единственный Спаситель. Ни в ком другом нет спасения. Никто не может войти в общение Пресвятой Троицы, если не через Иисуса Христа, путь, истину и жизнь.
1: Вы слушали программу русской редакции Радио Ватикана. Слава Иисусу Христу! Лаудетур Иисус Христос!

0: Laudetur Jezus Christus. Slava Iisusu Hristu. Говорит Радио Ватикан.
1: Сегодня 24 августа. Католическая церковь чтит память святого апостола Варфоломея. Он принадлежал к первым ученикам Иисуса Христа. Апостол Варфоломей проповедовал в Индии и Армении, где принял мученическую смерть в Дербенте. Около 410 года мощи святого Варфоломея были перенесены из Албаны в Мартирополь, а затем мощи перенесли в итальянский город Беневенто, где они хранятся в настоящее время. С X века часть мощей апостола хранится на острове Тиберина в римской церкви Сан-Бартоломео. Сегодня также вспоминаем подвергшегося гонениям священника Франциска Рачуниса. Арестован и приговорен к 25 годам лагерей. Отбывал срок в Воркуте, Тайшете и лагерях Мордовии. Освобожден в 1965 году. Работал в приходах Литвы. В 90-х годах был настоятелем храма святого Людовика в Москве. Умер 24 августа 1997 года. «Всей жизнью моей хочу славить Господа». Новости из Ватикана по-русски.
2: Госсекретариат Ватикана обнародовал детали программы поездки в Москву архиепископа Галлахера, секретаря Святейшего Престола по связям с государствами и международными организациями. Первая дипломатическая встреча состоится во вторник, 25 августа. Монсеньор Галлахер встретится с министром иностранных дел Российской Федерации Сергеем Лавровым. В тот же день ватиканский иерарх пообщается с председателем отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополитом Волоколамским Антонием. В среду, 26 августа, пройдут переговоры с советником президента Российской Федерации по вопросам внешней политики Юрием Ушаковым. Третий день визита ватиканского иерарха в Москву будет полностью посвящен местной католической общине. Он встретится с духовенством и монашествующими, возглавит святую мессу в Кафедральном соборе непорочного зачатия Пресвятой Девы Марии и затем пообщается с российскими епископами.

22 августа, по завершении визита в республику Сан-Марино, папа Лев XIV посетил Римини и выступил перед участниками 47-го митинга «Дружбы народов», организованного движением «Общение и освобождение». Обращаясь к участникам встречи, Святейший Отец напомнил, что само название этого начинания сегодня звучит особенно злободневно. В мире, переживающем войны и кризисы, мир берегут и распространяют люди, которые не боятся встречаться, слушать друг друга и вступать в честный диалог. Именно поэтому митинг стал перекрестком для церкви и общества, где одна встреча порождает другие. Размышляя о христианском ответе на вызовы современности, епископ Рима подчеркнул: следовать за Иисусом Христом после трагедий и перезапусков XX века означает, по сути, ясно осознать: со злом нельзя бороться злом. Вместо реализма силы, который вновь вооружает мысли, слова и целые народы, христианская культура призвана предложить реализм милосердия. В его основе убеждение, что даже противник остается братом или сестрой, с которыми необходимо встретиться лицом к лицу и искать путь к истине и примирению. Именно отсюда начинается глубокая перемена самого образа жизни. Освобождать человеческие отношения от подозрительности, культуру от высокомерия, образование от идеологии, труд от поклонения прибыли, а технологии и финансы от участия в разрушительных и смертоносных проектах. Папа призвал распознавать несправедливое устройство власти, лежащее в основе нищеты, неравенства, войн и экологических катастроф, дерзновенно менять курс, начиная с самих себя, а также обезвредить технологический прогресс, когда он становится всепроникающим и разрушительным. Обращаясь к юным участникам встречи, Лев XIV отметил многочисленных молодых волонтеров, знак того, что будущее — это обетование, а не угроза. Новые поколения не должны замыкаться в собственных группах и в привычном кругу общения, а расширять связи, выходить навстречу людям других культур и особенно тем, кто живет в бедности и на периферии общества. Святейший Отец отметил, что вера распространяется именно привлекательностью самой христианской жизни. Церковная община призвана своим образом жизни свидетельствовать, что жить по Евангелию действительно возможно. Лев XIV обратился непосредственно к движению общения и освобождения, призвав любить церковь и беречь единство, внимать друг другу, вдохновляться верой друг друга и вместе искать новые шаги под руководством пастырей и с открытостью Святому Духу. Соборность — это не название какого-то процесса, а само естество народа, который в дружбе и встрече чувствует, что принадлежит лишь Богу, — подчеркнул папа. Именно такой стиль жизни может стать знаком времени, показывающим, что каждый дар предназначен для общего блага, что всякое богатство умножается, когда им делятся, а страх можно преодолеть». Пусть любовь, которая движет солнце и светило, продолжает направлять нас, дорогие братья и сестры, сказал папа Лев XIV.

0: Еще одним этапом пастырской поездки Льва XIV в Риме стала встреча в кафедральном соборе с больными, людьми с инвалидностью и нуждающимися, которым помогает местное отделение фонда «Каритас». «Это собор Римени, и здесь вы дома», — сказал папа, обращаясь к паломникам. Именно так поступал Иисус. Встречая больных, людей с увечьями и обездоленных, он принимал их и ставил в центр внимания, возвращал им достоинство, являя всем милосердную любовь Бога. Люди, которых Христос исцелял и поддерживал, нередко становились его последователями и входили в общину учеников, отметил папа. «Так должны поступать и мы, позволить Иисусу исцелить нас, простить, обратить, а затем быть вместе в Его церкви. Эту общину Он создал, чтобы нести всем благую весть о Его победе над грехом и смертью». Лев XIV поблагодарил больных и нуждающихся за участие во встрече и призвал не оставаться в стороне от церковной жизни. У каждого есть место в приходах, объединениях, приемных центрах, там, где мы учимся и на собственном опыте убеждаемся, что наш Отец велик в любви, а мы Его чада, братья и сестры, друг для друга. В конце встречи папа вместе с присутствующими вознес молитву «Отче наш», который Господь научил своих учеников.
1: Вера.
2: Вера.
1: Вера.
2: Духовная. Церковь.
1: Церковь.
3: Церковь.
2: Духовная.
3: Церковь.
2: Мораль.
1: Мораль.
4: Мораль.
1: Мораль.
0: Трудные вопросы. Трудные вопросы.

В эфире наша еженедельная рубрика «Трудные вопросы». Нас спрашивают, не слишком ли позитивно католическая церковь стала в последнее время относиться к нехристианским религиям?

Что верно, то верно. Католическая церковь имеет в целом позитивный взгляд на иные вероисповедания. Этот взгляд выражается прежде всего в документах Второго Ватиканского собора. Обычно в связи с этим цитируют специально посвященную этому вопросу декларацию Ностра Этате. Но мотивация церкви отражена и в других соборных документах. Так, в декрете «Ad gentes» о миссионерской деятельности церкви, где подчеркивается основоположное измерение церкви, призванной возвещать Христа всем народам, отмечается, что у народа

об отношении к нехристианским религиям, Ностра Этате, все народы составляют одно сообщество. Они одного происхождения, так как Бог расселил весь человеческий род по всему лицу земли, и у них также одна конечная цель – Бог. Католическая церковь не отвергает ничего из того, что истинно и свято в иных религиях, относясь к ним с искренним уважением. Хотя, читаем в том же документе, церковь обязана непрестанно возвещать Христа. Только в нем люди обретают полноту религиозной жизни. Если цитировать другие тексты Второго Ватиканского собора, то мы найдем в них такие выражения. «Истинное и доброе, что находится в других религиях, драгоценное, религиозное и человеческое». Ростки созерцания, лучи истины, освещающие всех людей. Святой Дух никем и ничем не ограничен. Когда Он действует в сердцах людей и в истории народов, культур и религий, Он подготавливает их к принятию Евангелия. Позитивный взгляд католической церкви на иные религии исключает всякий синкретизм. Мы утверждаем, что верующие всех религий обладают одинаковым достоинством, но мы не считаем, что все религии находятся на одном уровне. Все люди, которые не принадлежат к зримой церкви, тем не менее ориентированы на нее и принадлежат к ней в более широком смысле, ведомом только Богу. Вот почему иные религии заслуживают уважение христиан, а их духовное наследие должно побуждать к диалогу не только о том, что у нас с ними похоже, но и о том, что нас друг от друга отличает. Вместе с тем, католическая церковь видит в других религиях не только позитивные аспекты. Мы признаем наличие в них элементов обмана, ошибок, искажений и так далее. Поэтому будет абсолютным заблуждением рассматривать нехристианские религии сами по себе в отрыве от Христа как пути спасения, поскольку все они обладают недостатками и ошибками, относящимися к основополагающим истинам о Боге, человеке и мире. Здесь кто-то может возразить, разве сама церковь полностью свободна от ошибок и искажений? Безусловно, нет, если речь идет о том, как именно исповедуемое нами христианство воплощается в нашей жизни в различных исторических и культурных контекстах. Но заблуждения, присущие нехристианским религиям, относятся не только к тому, как люди и народы живут своей верой. Они относятся к самой природе этих религий. Все они, за исключением одного только иудаизма, являются плодом усилий и попыток, предпринятых человеком для того, чтобы достичь Бога и войти в связь с Ним. Хотя, безусловно, в некоторых случаях не исключен некий особый дар, который их основатели могли получить свыше. Таким образом, все религии имеют человеческое происхождение – чем и объясняется их недостаточность и деформация, ведь в них исповедуется вера в божество, отражающее человека, созданное по образу и подобию человека. В противовес этим верованиям Библия, начиная с книги Бытия, напоминает нам, что это Бог создал человека по своему подобию и призвал его разделить с ним саму его жизнь, даруя нам также способность и силу, чтобы реализовать этот замысел. Поэтому христианство, как и иудаизм, правильнее называть не религиями, скорее это условное их обозначение, а божественным откровением. Кроме того, не надо забывать, что человек уязвлен грехом и живет под воздействием личного греха, окружающего мира и князя его, дьявола. Это увеличивает риск появления и развития искажений в иных религиях, в которых, как писал в свое время кардинал Ратцингер, не следует усматривать путь, проложенный Богом к человеку, и путь человека к Богу.
Позитивный взгляд к

0: Католической церкви, но не христианские религии, обозначает прежде всего развитие спокойного и честного диалога с ними, не ради противопоставления, но ради плодотворного роста всех. Межрелигиозный диалог в понимании католической церкви утверждает абсолютную уникальность христианской веры, которая заключается в том, что не человек пытается приблизиться к Богу, а Бог приближается к человеку, вплоть до того, что Он сам становится человеком в Иисусе Христе, который своей смертью и воскресением желает спасти каждого человека. В этом смысле мы не говорим, что во Христе люди примирились с Богом, а, как гласит второе послание к Коринфянам, Бог во Христе примирил с собою мир. Поэтому мы вправе считать, что Святой Дух совершает также спасение тех, кто не исповедует христианство, также и посредством элементов истины и добра, которые есть в их религиях. Добавим к этому, что, как мы уже сказали выше, отношения католической церкви с иудаизмом идут по совершенно особому пути, которому, если вам интересно, мы посвятим отдельную передачу. Каким же образом спасаются нехристиане? Они также спасены Христом через Его Церковь, даже если они никогда о Нем не слышали. Иисус Христос — единственный Спаситель. Ни в ком другом нет спасения. Никто не может войти в общение Пресвятой Троицы, если не через Иисуса Христа — путь, истину и жизнь».
1: Вы слушали программу русской редакции Радио Ватикана. Слава Иисусу Христу! Лаудетур Иисус Христос!